вам песню для поднятия боевого духа. Амелия Анисоли. Сейчас все не будут шуметь. Можно немножечко тишины?

0: Wir spielen sie alle. Radio SSC. Radio für den Harz.
1: Приверею готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!